0: Но и пизде пробьем коньяк. Задам парну бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Семафорну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну и бьем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник бьем
0: коньяк. Шипи крышиной фай. Сима отжиманий бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.